нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться с

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости, в музее обороны Брестской крепости, вечерняя прогулка по Бресту, обзорная экскурсия по Пинску, древнему культурному историческому центру, дворец Бутримовичей, памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхний Непровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Инфинити».

0: новости.
1: До конца года скоростную трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России появится единая система идентификации беспилотников и самоходной техники. Основа для нее уже есть. Она работает на базе «Роглонас» и используется в тестировании беспилотных грузовиков. Сейчас разрабатывают сервис «Дрон-ID». С его помощью со смартфона можно будет определить владельца беспилотника. Он пригодится в случае ДТП или другой конфликтной ситуации. Также сервис оснастят тревожной кнопкой. Она позволит обратиться к оператору и принудительно остановить беспилотник в случае форс-мажора. До конца года скоростную трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени. В Росавтодоре подтвердили поставленные ранее планы. Уже открыт обход Богдановича в Свердловской области. Это 17 километров четырехполосной трассы с ограничением 100 км в час. Завершаются работы на объезде поселка Белоярский. Это тоже крупный участок протяженностью 9 километров. Готовность оценивают в 98%. Общая протяженность новой трассы между Екатеринбургом и Тюменью – 300 километров. У россиян растет спрос на автомобили из Азии. В этом году через таможни Дальнего Востока прошли больше 150 тысяч автомобилей. Это на 22% больше, чем годом ранее. Быстрее всего растет спрос на недорогие машины из Японии мощностью до 160 лошадиных сил. Они укладываются в лимит льготного утильсбора. 90% импорта как раз японки. А вот ввоз более дорогих корейских автомобилей, наоборот, падает. Покупатели переключаются на более доступные машины российской сборки. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Радиостанция «Инфинити».

0: Ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 9 июля 1877 года изобретатель телефона Александр Белл создал первую телефонную компанию. С 1873 года профессор физиологии органов речи Бостонского университета Александр Белл работал над изобретением гармонического телеграфа. Этот прибор должен был по одному телеграфному проводу

0: звук ругательств своего механика. Почти год ученый совершенствовал свое изобретение. Заявку на изобретение он подал 14 февраля 1876 года, а 7 марта получил патент. 10 же марта 1876 года состоялась передача первой членораздельной фразы, ставшей исторической. «Мистер Ватсон, идите сюда, вы мне нужны». Эта передача была осуществлена по 12-метровому проводу, соединявшему квартиру Белла с лабораторией на чердаке. Демонстрация аппарата произвела на американскую общественность настолько сильное впечатление, что это обстоятельство позволило изобретателю не только основать в США собственную телефонную компанию Белла, дата создания которой 9 июля 1877 года, но и достаточно быстро превратить ее в преуспевающий концерн.
1: 9 июля 1877 года в Уимблдоне состоялся первый теннисный турнир. В 1868 году на арендованной земле Уорпл Роуд на юго-западе Лондона был создан всеанглийский крокет-клуб. В 1872 году некто Джон Уолш, чтобы записать свою любимую дочку в пожизненные члены клуба, подарил крокетчикам машинку для стрижки газонов. Помимо крокета, игроки также увлекались лаун-теннисом. Вскоре популярность игры возросла настолько, что пришлось построить в 1875 году первый теннисный корт и ввести теннис в название клуба. Однако неожиданно произошло несчастье. Сломалась газонокосилка, и спортсмены уже не могли себе позволить играть в любимые игры, поскольку корт очень быстро зарастал травой. Новая газонокосилка стоила 10 фунтов. По тем временам это были большие деньги, а клуб такими средствами не располагал. И тогда кому-то в голову пришла мысль провести соревнование и таким образом заработать на новую газонокосилку. Главный приз – 35 гиней – достался Спенсеру Гору, первому чемпиону Уимблдона, который по окончании финального матча заявил: «Теннис – очень сложная игра, и я не уверен, сможет ли она стать действительно популярной». По итогам проведения турнира и уплаты налогов в кассе осталось 17 гиней. Это было намного больше, чем стоила машинка. С того времени турнир на кортах всеанглийского крокетного и лаун-теннисного клуба стал традиционным, и сегодня Уимблдонский турнир является одним из крупнейших теннисных турниров мира, а его общий призовой фонд превышает 44 миллиона фунтов стерлингов.
2: А в этот день события, ставшие историей. Infinity. Каждый приемник.

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12000. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Инфинити».

0: У всех знаков повысится склонность к расточительности и высока вероятность, что банальный поход за покупками, предпринятый в этот день, принесет огромный урон семейному бюджету, так как в корзине вместе с продуктами будет лежать масса вещей, не имеющих никакого практического применения.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут дотошно придираться к мелочам не только в служебных делах, но и при выполнении домашних обязанностей. В итоге вы выясните, что излишняя придирчивость вредит не только вам, но и омрачает покой ваших близких.
0: Тельцы успешно справятся с ворохом неотложных служб.

0: где не стоит приступать к реализации новых проектов. Вам постоянно кто-то будет мешать, и по вине многочисленных стрессовых факторов вы рискуете допустить массу ошибок в этом ответственном задании.
1: Раки смогут извлечь практическую выгоду из какого-то обыденного мероприятия. Прибыль, полученную столь нестандартным путем, вы захотите разделить с теми людьми, чья идея легла в основу вашего спонтанного бизнес-проекта.
0: Львам сегодня предстоит навести порядок в своих запутанных любовных отношениях. Вы будете мучительно размышлять, как поступить с человеком, который испытывает к вам неподдельный интерес, но не вызывает вашей душе пылких эмоций.
1: Девам в этот день необходимо внимательно следить за малейшими нюансами происходящего. Сегодня вы получите сразу несколько посланий судьбы, верно истолковав которые, вы сможете стать на несколько шагов ближе к заветному финансовому процветанию.
0: Весам будет с большим трудом удаваться самостоятельная деятельность. Если вы действительно хотите добиться успеха, выполняя очень сложный проект, заранее заручитесь выдержкой единомышленника из числа сослуживцев.
1: Скорпионам сегодня будет сложно найти компромисс с коллегами по работе. Каждый из этих людей попытается присвоить себе авторство на редкость успешном проекте. И вам придется приложить немало усилий, чтобы остаться в статусе лидера.
0: Стрельцы сегодня будут сильно паниковать из-за отсутствия взаимопонимания со своей второй половинкой. Равновесие в вашей паре не восстановится даже после того, как вы пригласите свою пассию на романтик и объявите ей, что готовы пойти на уступки.
1: Козероги в этот день смогут отыскать позитив даже в самых неприятных событиях. Ваше жизнерадостное настроение поможет не только вам, но и тем счастливчикам, чья фамилия будет зафиксирована рядом с вашей в списке кандидатов на увольнение.
0: Водолеям в этот день следует избегать пищевых расстройств, перегрева и физического переутомления. Накануне важного мероприятия вам необходимо полноценно выспаться, хорошо отдохнуть и особо бдительно заботиться о своем здоровье.
1: Рыбы в этот день будут восхищены мужеством своего сослуживца. Вы вместе с другими коллегами будете мысленно аплодировать человеку, который, глядя в глаза вашему шефу, выскажет все накопившиеся претензии.

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: заключается в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Радио Инфинити».

новости. В России не вводили новые штрафы для водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году приведут в порядок 2500 километров дорог на подъездах к медицинским учреждениям. Работы ведут в областных центрах и небольших населенных пунктах, как на городских дорогах, так и на трассах. Например, в Брянске ремонтируют дорогу на улице Камозина, вблизи городской больницы номер 1, а в Чувашии – участок трассы на подъезде к райцентру Канаш. В местную районную больницу ездят люди из окрестных поселков. По всей стране в этом году по нацпроекту приведут в порядок 524 участка. В России не вводили новые штрафы для водителей. В СМИ и соцсетях появились слухи, что

0: России. Общественный совет по развитию отрасли направил инициативу премьер-министру и в Минтранс. Участники рынка ссылаются на социальную значимость сферы. Услугами такси пользуются около половины россиян. Такси закрывает немало проблемных зон. Даже в крупных городах не везде есть общественный транспорт. Такси позволяет людям безопасно вернуться домой ночью. При этом в отрасли нет долгосрочного планирования. Регулирование фрагментарно и часто создает проблемы, а не помогает их решать. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радиостанция Infinity.

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхненевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: об экономике в программе «Кошелек».
1: Россияне массово скупают драгоценные металлы. Об этом не только в нашем выпуске. Россияне кинулись массово скупать драгоценные металлы. В июне объем торгов в этом сегменте вырос почти в 3 раза, сообщила Московская биржа. В денежном эквиваленте рост торгов золотом вырос почти в 3 раза, серебром почти в 16 раз, платиной более чем в 2 раза, палладием чуть более 3. Общее количество сделок на рынке драгоценных металлов Московской биржи в июне 2026 года увеличилось по сравнению с июнем прошлого года в 2,2 раза, говорится в сообщении. С начала текущего года минимальная месячная продуктовая корзина в России подорожала почти на 4%. Самая дорогая корзина ожидаемо оказалась на Чукотке – более 20 тысяч рублей. В Камчатском крае – 13 тысяч. Для сравнения, в Мордовии, например, минимальный набор продуктов стоит около 6 тысяч рублей. В Саратовской области – 6,5 тысяч. По данным социологов, уже 80% россиян экономят на продуктах. Причем чаще всего люди отказываются от вредной еды, например, чипсов и сладостей, шоколада и мороженого. А еще ищут товары по акциям или переходят в магазин эконом-класса. При этом 83% опрошенных называют продукты самой подорожавшей категории товаров в нынешнем году. Стоимость ремонта по ОСАГО ограничат лимитом в 400 тысяч рублей. Взыскать сумму сверх лимита через суд не получится даже при нарушении сроков ремонта, пишут об этом «Известия». В мае 2026 года Конституционный суд ограничил безусловное право владельцев автомобилей на ремонт за счет страховщика по ОСАГО дороже 400 тысяч рублей. Законопроект, который уже прошел первое чтение и получил ряд изменений ко второму, должен закрепить эту позицию. В последние годы в ОСАГО участились судебные решения с выплатами свыше 1 миллиона рублей, сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Там считают инициативу своевременной. Иначе повышение расходов компаний может повлечь удорожание полисов ОСАГО для всех клиентов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Радио Infinity. За твою победу.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Котлер.
1: Реклама. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулере, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
4: Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнепровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнепровский, тракторист на ЛТЗ-6 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30 и 8 920 669 47 42. 8 920 669 47 42.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
6: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
8: Радиостанция Инфинити.

0: заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Радио нашего города. Радио Инфинити.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первый в мире робот-пылесос со встроенным парогенератором. LG анонсировал робот-пылесос Homebot AI Object Collection Ron Eye, главной особенностью которого стала первая в мире система с двойной подачей пара. Новинка выйдет в двух версиях. Модель Hidden Station комплектуется док-станцией высотой 15 см, которую можно установить под кухонным гарнитуром за цоколем. Станция поддерживает автоматическую подачу и слив воды, благодаря чему пользователю не придется вручную обслуживать резервуары. Вторая версия Object Station выполнена в виде отдельной напольной станции, напоминающей небольшой приставной столик. В обоих случаях, робот скрывается за автоматически открывающейся дверцей, которая остается закрытой, когда устройство

0: видов вредоносных бактерий. Затем насадки просушиваются теплым воздухом, а сама станция удаляет остаточную влагу для предотвращения появления неприятного запаха. Пылесос оснащен двигателем с силой всасывания 30 Вт, вращающимися со скоростью 180 оборотов в минуту моющими насадками, а также выдвижной боковой щеткой, которая позволяет эффективнее очищать углы. Конструкция основной щетки, как утверждает производитель, снижает вероятность наматывания волос. За навигацию отвечает система искусственного интеллекта в сочетании с 8 датчиками. Робот способен распознавать более 120 типов объектов, включая провода, цветочные горшки и экскременты домашних животных. При обнаружении препятствий устройство отправляет уведомление через приложение и после освобождения прохода автоматически возвращается к пропущенным участкам. Кроме того, RON-AI умеет менять режим уборки в зависимости от помещения, например, увеличивая мощность всасывания на кухне. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радиостанция Infinity.

0: Реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: У всех знаков повысится склонность к расточительности и высока вероятность, что банальный поход за покупками, предпринятый в этот день, принесет огромный урон семейному бюджету, так как в корзине вместе с продуктами будет лежать масса вещей, не имеющих никакого практического применения.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут дотошно придираться к мелочам не только в служебных делах, но и при выполнении домашних обязанностей. В итоге вы выясните, что излишняя придирчивость вредит не только вам, но и омрачает покой ваших близких.
0: Тельцы успешно справятся с ворохом неотложных служб.

0: этот день не стоит приступать к реализации новых проектов. Вам постоянно кто-то будет мешать, и по вине многочисленных стрессовых факторов вы рискуете допустить массу ошибок в этом ответственном задании.
1: Раки смогут извлечь практическую выгоду из какого-то обыденного мероприятия. Прибыль, полученную столь нестандартным путем, вы захотите разделить с теми людьми, чья идея легла в основу вашего спонтанного бизнес-проекта.
0: Львам сегодня предстоит навести порядок в своих запутанных любовных отношениях. Вы будете мучительно размышлять, как поступить с человеком, который испытывает к вам неподдельный интерес, но не вызывает в вашей душе пылких эмоций.
1: Девам в этот день необходимо внимательно следить за малейшими нюансами происходящего. Сегодня вы получите сразу несколько посланий судьбы, верно истолковав которые, вы сможете стать на несколько шагов ближе к заветному финансовому процветанию.
0: Весам будет с большим трудом удаваться самостоятельная деятельность. Если вы действительно хотите добиться успеха, выполняя очень сложный проект, заранее заручитесь выдержкой единомышленника из числа сослуживцев.
1: Скорпионам сегодня будет сложно найти компромисс с коллегами по работе. Каждый из этих людей попытается присвоить себе авторство на редкость успешном проекте. И вам придется приложить немало усилий, чтобы остаться в статусе лидера.
0: Стрельцы сегодня будут сильно паниковать из-за отсутствия взаимопонимания со своей второй половинкой. Равновесие в вашей паре не восстановится даже после того, как вы пригласите свою пассию на романтик и объявите ей, что готовы пойти на уступки.
1: Козероги в этот день смогут отыскать позитив даже в самых неприятных событиях. Ваше жизнерадостное настроение поможет не только вам, но и тем счастливчикам, чьи фамилия будет зафиксирована рядом с вашей в списке кандидатов на увольнение.
0: Водолеям в этот день следует избегать пищевых расстройств, перегрева и физического переутомления. Накануне важного мероприятия вам необходимо полноценно выспаться, хорошо отдохнуть и особо бдительно заботиться о своем здоровье.
1: Рыбы в этот день будут восхищены мужеством своего сослуживца. Вы вместе с другими коллегами будете мысленно аплодировать человеку, который, глядя в глаза вашему шефу, выскажет все накопившиеся претензии.

0: рекламы заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: «Инфинити».

0: новости.
1: До конца года скоростную трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России появится единая система идентификации беспилотников и самоходной техники. Основа для нее уже есть. Она работает на базе «Роглонас» и используется в тестировании беспилотных грузовиков. Сейчас разрабатывают сервис «Дрон-ID». С его помощью со смартфона можно будет определить владельца беспилотника. Он пригодится в случае ДТП или другой конфликтной ситуации. Также сервис оснастят тревожной кнопкой. Она позволит обратиться к оператору и принудительно остановить беспилотник в случае форс-мажора. До конца года скоростную трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени. В Росавтодоре подтвердили поставленные ранее планы. Уже открыт обход Богдановича в Свердловской области. Это 17 километров четырехполосной трассы с ограничением 100 км в час. Завершаются работы на объезде поселка Белоярский. Это тоже крупный участок протяженностью 9 километров. Готовность оценивают в 98%. Общая протяженность новой трассы между Екатеринбургом и Тюменью – 300 километров. У россиян растет спрос на автомобили из Азии. В этом году через таможни Дальнего Востока прошли больше 150 тысяч автомобилей. Это на 22% больше, чем годом ранее. Быстрее всего растет спрос на недорогие машины из Японии мощностью до 160 лошадиных сил. Они укладываются в лимит льготного утильсбора. 90% импорта как раз японки. А вот ввоз более дорогих корейских автомобилей, наоборот, падает. Покупатели переключаются на более доступные машины российской сборки. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: рекламе, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: Новости спорта.
1: Лучший снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин подписал новый контракт с Вашингтон Кэпиталс. Соглашение рассчитано на один сезон. В прошлом регулярном чемпионате Овечкин провел все 82 матча, забросил 32 шайбы и набрал 64 очка, доведя общее число голов в карьере до 929. С учетом плей-офф на счету 40-летнего хоккеиста 1006 шайб до рекорда Уэйна Грецки осталось всего 10 голов. Футболисты сборной Испании уверенно обыграли австрийцев со счетом 3-0 и вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Тем временем двукратный чемпион Европы в составе сборной Санти Касорла официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом полузащитника стал родной Реал Овьедо, куда он вернулся летом 2023 года и которому помог впервые за 24 года пробиться в Ла Лигу. За более чем 20-летнюю карьеру Касорла выступал за разные команды, в их числе и лондонский Арсенал. В составе сборной Испании он забил 15 мячей, однако из-за травмы пропустил победный для испанцев чемпионат мира 2010. С Арсеналом полузащитник выиграл 2 кубка и 2 суперкубка Англии, а также дважды становился чемпионом Катара в составе Аль-Сада. На Уимблдоне вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана обыграла американку Кэти Макнелли со счетом 6-1, 6-2 и вышла в третий круг соревнований. Продолжит выступление на турнире и Ига Швёнтек, победившая Каролину Плишкову из Чехии в двух сетах. В мужском одиночном разряде чемпион Ролан-Гаррос Александр Зверев добился успеха в трех партиях в матче с французом Валентеном Руае. Отметим удачный матч 22-й ракетки мира Карена Хачанова, который вышел в третий круг, уверенно обыграв во втором раунде 56-ю ракетку немца Яника Ханфмана в трех сетах. Хачанов за весь матч ни разу не отдал свою подачу. Для 30-летнего теннисиста этот выход в третий раунд стал 6-м в карьере на Уимблдоне. Лучшая его попытка была в прошлом году, когда он дошел до четвертьфинала, проиграв американцу Тейлору Фрицу.
2: Руководство Boston Celtics обменяло MVP финала NBA 2024 года.

0: которые вместе привели Бостон к чемпионству. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Россияне массово скупают драгоценные металлы. Об этом не только в нашем выпуске. Россияне кинулись массово скупать драгоценные металлы. В июне объем торгов в этом сегменте вырос почти в 3 раза, сообщила Московская биржа. В денежном эквиваленте рост торгов золотом вырос почти в 3 раза, серебром почти в 16 раз, платиной более чем в 2 раза, палладием чуть более 3. Общее количество сделок на рынке драгоценных металлов Московской биржи в июне 2026 года увеличилось по сравнению с июнем прошлого года в 2,2 раза, говорится в сообщении. С начала текущего года минимальная месячная продуктовая корзина в России подорожала почти на 4%. Самая дорогая корзина ожидаемо оказалась на Чукотке – более 20 тысяч рублей. В Камчатском крае – 13 тысяч. Для сравнения, в Мордовии, например, минимальный набор продуктов стоит около 6 тысяч рублей. В Саратовской области – 6,5 тысяч. По данным социологов, уже 80% россиян экономят на продуктах. Причем чаще всего люди отказываются от вредной еды, например, чипсов и сладостей, шоколада и мороженого. А еще ищут товары по акциям или переходят в магазины эконом-класса. При этом 83% опрошенных называют продукты самой подорожавшей категорией товаров в нынешнем году. Стоимость ремонта по ОСАГО ограничат лимитом в 400 тысяч рублей. Взыскать сумму сверх лимита через суд не получится даже при нарушении сроков ремонта, пишут об этом «Известия». В мае 2026 года Конституционный суд ограничил безусловное право владельцев автомобилей на ремонт за счет страховщика по ОСАГО дороже 400 тысяч рублей. Законопроект, который уже прошел первое чтение и получил ряд изменений ко второму, должен закрепить эту позицию. В последние годы в ОСАГО участились судебные решения с выплатами свыше 1 миллиона рублей, сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Там считают инициативу своевременной. Иначе повышение расходов компании может повлечь удорожание полисов ОСАГО для всех клиентов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании «Свобода». Надеюсь, вы выполнили условия провоза багажа, оставив все, что связано с бывшими, в аэропорту. Это вам точно не пригодится.

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19.
5: Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Дорогобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Дорогобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30 и 8 920 669 47 42. 8 920 669 47 42.
6: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити». А в этот день события, ставшие историей.
6: 9 июля 1877 года изобретатель телефона Александр Белл создал первую телефонную компанию. С 1873 года профессор физиологии органов речи Бостонского университета Александр Белл работал над изобретением гармонического телеграфа. Этот прибор должен был по одному телеграфному проводу передавать одновременно 7 телеграмм по числу нот в октаве. Использовалось при этом 7 пар гибких металлических пластинок. Каждая пара настраивалась на свою частоту. Во время опыта 2 июня 1875 года свободный конец одной из пластинок на передающей стороне линии приварился к контакту. Помощник Белла механик Томас Ватсон пытался устранить эту неисправность и при этом нецензурно выражался. Белл в это время в другой комнате работал с приемными пластинками. Он уловил пришедший по проводам едва слышимый звук ругательств своего механика. Почти год ученый совершенствовал свое изобретение. Заявку на изобретение он подал 14 февраля 1876 года, а 7 марта получил патент. 10 же марта 1876 года состоялась передача первой членораздельной фразы, ставшей исторической. «Мистер Ватсон, идите сюда, вы мне нужны». Эта передача была осуществлена по 12-метровому проводу, соединявшему квартиру Белла с лабораторией на чердаке. Демонстрация аппарата произвела на американскую общественность настолько сильное впечатление, что это обстоятельство позволило изобретателю не только основать в США собственную телефонную компанию Белла, дата создания которой 9 июля 1877 года, но и достаточно быстро превратить ее в преуспевающий концерн.
7: 9 июля 1877 года в Уимблдоне состоялся первый теннисный турнир. В 1868 году на арендованной земле Уорпл Роуд на юго-западе Лондона был создан всеанглийский крокет-клуб. В 1872 году некто Джон Уолш, чтобы записать свою любимую дочку в пожизненные члены клуба, подарил крокетчикам машинку для стрижки газонов. Помимо крокета, игроки также увлекались лаун-теннисом. Вскоре популярность игры возросла настолько, что пришлось построить в 1875 году первый теннисный корт и ввести теннис в название клуба. Однако неожиданно произошло несчастье. Сломалась газонокосилка, и спортсмены уже не могли себе позволить играть в любимые игры, поскольку корт очень быстро зарастал травой. Новая газонокосилка стоила 10 фунтов. По тем временам это были большие деньги, а клуб такими средствами не располагал. И тогда кому-то в голову пришла мысль провести соревнования. растения и таким образом заработать на новую газонокосилку. Главный приз 35 гиней достался Спенсеру Гору, первому чемпиону Уимблдона, который по окончании финального матча заявил: «Теннис – очень сложная игра, и я не уверен, сможет ли она стать действительно популярной». По итогам проведения турнира и уплаты налогов в кассе осталось 17 гиней. Это было намного больше, чем стоила машинка. С того времени турнир на кортах всеанглийского крокетного и лаун-теннисного клуба стал традиционным, и сегодня уимблдонский турнир является одним из крупнейших теннисных турниров мира, а его общий призовой фонд превышает 44 миллиона фунтов стерлингов.
5: А в этот день события, ставшие историей.

0: Любая реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.

0: у всех знаков повысится склонность к расточительности и высока вероятность, что банальный поход за покупками, предпринятый в этот день, принесет огромный урон семейному бюджету, так как в корзине вместе с продуктами будет лежать масса вещей, не имеющих никакого практического применения.
1: Звезды говорят. Овны сегодня будут дотошно придираться к мелочам не только в служебных делах, но и при выполнении домашних обязанностей. В итоге вы выясните, что излишняя придирчивость вредит не только вам, но и омрачает покой ваших близких.
0: Тельцы успешно справятся с ворохом неотложных служб.

0: Этот день не стоит приступать к реализации новых проектов. Вам постоянно кто-то будет мешать, и по вине многочисленных стрессовых факторов вы рискуете допустить массу ошибок в этом ответственном задании.
1: Раки смогут извлечь практическую выгоду из какого-то обыденного мероприятия. Прибыль, полученную столь нестандартным путем, вы захотите разделить с теми людьми, чья идея легла в основу вашего спонтанного бизнес-проекта.
0: Львам сегодня предстоит навести порядок в своих запутанных любовных отношениях. Вы будете мучительно размышлять, как поступить с человеком, который испытывает к вам неподдельный интерес, но не вызывает ваш душе пылких эмоций.
1: Девам в этот день необходимо внимательно следить за малейшими нюансами происходящего. Сегодня вы получите сразу несколько посланий судьбы, верно истолковав которые, вы сможете стать на несколько шагов ближе к заветному финансовому процветанию.
0: Весам будет с большим трудом удаваться самостоятельная деятельность. Если вы действительно хотите добиться успеха, выполняя очень сложный проект, заранее заручитесь выдержкой единомышленника из числа сослуживцев.
1: Скорпионам сегодня будет сложно найти компромисс с коллегами по работе. Каждый из этих людей попытается присвоить себе авторство на редкость в успешном проекте. И вам придется приложить немало усилий, чтобы остаться в статусе лидера.
0: Стрельцы сегодня будут сильно паниковать из-за отсутствия взаимопонимания со своей второй половинкой. Равновесие в вашей паре не восстановится даже после того, как вы пригласите свою пассию на романтик и объявите ей, что готовы пойти на уступки.
1: Козероги в этот день смогут отыскать позитив даже в самых неприятных событиях. Ваше жизнерадостное настроение поможет не только вам, но и тем счастливчикам, чьи фамилия будет зафиксирована рядом с вашей в списке кандидатов на увольнение.
0: Водолеям в этот день следует избегать пищевых расстройств, перегрева и физического переутомления. Накануне важного мероприятия вам необходимо полноценно выспаться, хорошо отдохнуть и особо бдительно заботиться о своем здоровье.
1: Рыбы в этот день будут восхищены мужеством своего сослуживца. Вы вместе с другими коллегами будете мысленно аплодировать человеку, который, глядя в глаза вашему шефу, выскажет все накопившиеся претензии.

0: Открывая футбольную Америку.
1: Первыми программу матчей 1/8 финала чемпионата мира открыли сборные Канады и Марокко. Канадцы впервые за всю историю своих выступлений на мундиалях пробились в плей-офф, и для них это уже достижение. А марокканцы, которые на прошлом чемпионате мира заняли высокое 4-е место, в этом матче подтвердили свой класс и взяли верх со счетом 3-0. Дубль в этой встрече оформил Азидин Унаи. Интересно, что футболисты Марокко крупно выигрывали на чемпионатах мира всего дважды. Вот сейчас и 28 лет назад, когда в 98 году тоже 3-0 обыграли Шотландию. А тем временем французы 1-0 одолели Парагвай и сыграют теперь именно с марокканцами в 1/4. Кстати, Мбаппе забил Парагваю во втором тайме с пенальти.
0: Плавали, знаем.
1: На этом чемпионате мира матчи идут нон-стоп, поэтому встречи 1/16 финала завершились только что. Футболисты Колумбии открыли счет во встрече с Ганой уже на 14-й минуте. И кто бы мог подумать, что этот мяч окажется единственным в этой встрече. Итог 1-0. Победа Колумбии лучшим достижением у той и другой сборных на чемпионатах мира был выход в четвертьфинал турнира. На этом чемпионате команда Ганы сыграла ниже своих возможностей, а колумбийцы уже третью победу на турнире одержали, еще у них ничья с португальцами, причем во всех играх они пропустили всего один мяч, обратим на это внимание, и в 1/8 финала Колумбия сыграет со Швейцарией в ближайший вторник.
0: Против течения.
1: Матч Аргентина-Кабо-Верде стал одним из лучших на этом чемпионате мира. Команда островного государства играла на равных с чемпионами мира. Месси и компании пришлось приложить сверхусилия, чтобы сломить очень умелое, корректное и техничное сопротивление соперников. Каждый раз аргентинцы забивали, а футболисты Кабо-Верде каждый раз отыгрывались. Основное время завершилось в ничью 2-2. Один мяч на счету Лионеля Месси. Только в дополнительное время аргентинцы забили, и после этого у островитян были хорошие подходы, чтобы вновь счет сделать равным, но не случилось. Трудный успех 3-2 Аргентины в дополнительное время.
0: На капитанском мостике.
1: Один из лучших футболистов мира Златан Ибрагимович. Вот что сказал о сборной Кабо-Верде. Эти парни герои. Важно отметить, что они не проиграли ни одного матча в основное время. В этом матче им почти удалось победить. Думаю, весь мир не верил, что это возможно. Вернее, только этот маленький остров в это верил. Я на 200% уверен, что когда они вернутся, их ждет грандиозный праздник, торжественная встреча с красной дорожкой. У меня чуть не навернулись слезы на глаза, потому что я наслаждался моментом, глядя на эти кадры. Они были так близки к успеху. Они стали кумирами этого маленького острова. Они звезды, сказал Ибрагимович. Это были некоторые итоги 24-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: покупатель избалован выбором. А значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за твою победу.

0: Реклама подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Дорожные новости. В России не вводили новые штрафы для водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году приведут в порядок 2500 километров дорог на подъездах к медицинским учреждениям. Работы ведут в областных центрах и небольших населенных пунктах, как на городских дорогах, так и на трассах. Например, в Брянске ремонтируют дорогу на улице Камозина, вблизи городской больницы номер 1, а в Чувашии – участок трассы на подъезде к райцентру Канаш. В местную районную больницу ездят люди из окрестных поселков. По всей стране в этом году по нацпроекту приведут в порядок 524 участка. В России не вводили новые штрафы для водителей. В СМИ и соцсетях появились слухи, что с 1 июля ГАИ ужесточили наказание за ряд нарушений. Сообщалось, например, что повысили штраф за использование телефона за рулем. Здесь ничего не изменилось. Штраф в 1500 рублей остался прежним. Также была информация, что камеры будут автоматически фиксировать тонировку не по ГОСТу. Здесь тоже все по-прежнему. За избыточную тонировку штраф может выписать только инспектор после проверки прибором. Такси могут включить в транспортную стратегию России. Общественный совет по развитию отрасли направил инициативу премьер-министру и в Минтранс. Участники рынка ссылаются на социальную значимость сферы. Услугами такси пользуются около половины россиян. Такси закрывает немало проблемных зон. Даже в крупных городах не везде есть общественный транспорт. Такси позволяет людям безопасно вернуться домой ночью. При этом в отрасли нет долгосрочного планирования. Регулирование фрагментарно и часто создает проблемы, а не помогает их решать. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
5: Радиостанция Infinity.

0: эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
2: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: Новости.
1: Порядок расчета выплат по ОСАГО изменится. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В правительстве легализовали бензин стандарта Евро-3. Послабление ввели временно до конца года. Но в перспективе могут продлить. Для владельцев старых машин мало что изменится. Многие из них изначально создавались под этот стандарт. У свежих бензиновых и дизельных автомобилей с катализатором и сажевым фильтром может ускориться износ системы очистки выхлопа. А у двигателей системы непосредственного впрыска при длительном использовании Евро-3 могут засоряться форсунки. Порядок расчета выплат по ОСАГО изменится. С 11 июля сумма приблизит к реальным затратам. Во-первых, страховым компаниям запретят использовать при расчете средней цены слишком дешевые аналоги. Раньше это делали, чтобы занизить сумму выплаты. Во-вторых, в расчет включат одноразовые детали. Раньше крепеж и уплотнители практически не учитывались. При большом количестве вклад в цену может быть весомым. В-третьих, масла, жидкости и герметики будут также учитывать при рыночной цене без понижающих коэффициентов. Карта наличия бензина на заправках появилась в Т-банке. Система работает на основе анализа транзакций клиентов банка. Если на заправке недавно расплачивались картой, с высокой вероятностью топливо на ней есть. Учитывайте, что метод довольно точен, но гарантии не дает. Ориентироваться как на истинную в последней инстанции не стоит. Для всех сервис работает на портале топливо.tbank.ru или в приложении авто.ру. Для клиентов Т-банка он также доступен в мобильном приложении банка. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхненепровского, Дорогобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина, из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Дорогобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Дорогобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхненепровский, электрогазосварщик Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхненепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафонова, Верхненепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: вдохновлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Инфинити.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России представили еще не вышедший и люксовый iPhone Ultra для богатых. Caviar представила коллекцию флагман, посвященную еще не вышедшему складному смартфону iPhone Ultra. В линейку вошли 4 кастомные версии устройства, выполненные с использованием драгоценных металлов, карбона и натуральной кожи. Коллекция представлена моделями темной вишни, титан, серебро и золото. Каждый из них отличается собственным оформлением, а флагманская версия получила карбоновые элементы и объемный логотип Apple, изготовленный из золота 750-й пробы. Темная вишня выполнена с использованием фиолетовой кожи крокодила и декоративных элементов с покрытием из золота 999-й пробы. Версия титан получила полностью черное оформление с отделкой из натуральной кожи. А серебро отличается верхней панелью из серебра и объемным логотипом Apple из того же драгоценного металла 925-й пробы. Флагманская модификация золота посвящена 50-летию Apple, сочетает карбоновые вставки с декоративными элементами из золота. Во всех версиях коллекции используется объемный логотип Apple, который по замыслу дизайнеров подчеркивает принадлежность устройства к премиальной линейке бренда. Предзаказ на кастомные версии уже открыт. При этом сама Apple пока официально не представила складной iPhone Ultra, поэтому характеристики и внешний вид будущего устройства официально еще не подтверждены. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радиостанция Infinity.

0: реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: реклама резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: Новости спорта.
1: Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич покинул свой пост после почти 9 лет работы. 59-летний специалист принял решение об уходе после того, как хорваты вылетели с Мундиаля, уступив в 1/16 финала Португалии. Далич привел команду к историческим результатам – серебру и бронзе на двух последних чемпионатах мира. Его преемником, вероятнее всего, станет Славен Билич, который уже возглавлял команду на протяжении 6 лет с 2006-го. 114-я ракетка мира британец Артур Ферри в четвертьфинале Уимблдона в трех сетах разгромил 9-ю ракетку мира итальянца Флавио Каболли и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Ферри – первый с 2001 года полуфиналист, получивший уайлдкарт на этот мейджор. 23-летний теннисист, который еще полтора года назад был за пределами топ-500, не оставил шансов финалисту последнего Ролан-Гаррос, выиграв заключительный сет в сухую. За выход в финал Ферри поборется с победителем открытого чемпионата Франции и третьей ракеткой мира Александром Зверевым, который в своем четвертьфинале также в трех партиях переиграл американца Тейлора Фрица. Международная федерация волейбола объявила о снятии всех ограничений с российских национальных сборных и клубов, разрешив им вернуться к участию в турнирах под эгидой организации. Решение было принято на следующий день после того, как Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России. Сборные будут восстановлены в мировом рейтинге с тем количеством очков, которые они имели на момент отстранения. Напомним, что мужская сборная России до санкций два раза подряд побеждала в Лиге наций, третьем по силе в мировом турнире. Бывший главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелуа стал наставником английского «Фулхэма». 43-летний испанский специалист подписал 3-летний контракт. На этом посту он сменил Марко Силву, который покинул клуб по окончании прошлого сезона и возглавил лиссабонскую «Бенфику». Любопытно, что экс-рулевой «Бенфики» Жозе Моуриньо ранее возглавил «Реал», и назначение Арбелуа завершает тренерскую карусель, при которой 3 специалиста сменили друг друга в 3 престижных клубах. Нидерландский велогонщик Олаф Кой одержал победу на 5-м этапе Тур де Франс. Для него эта победа стала первой в карьере на этапах Большой Петли, хотя ранее он уже выигрывал 3 этапа на Джиро де Италия. За 5 километров до финиша произошел массовый завал, в который попал и лидер общего зачета норвежец Торстейн Траен. Однако он сохранил желтую майку лидера, финишировав в одной группе с главными претендентами на победу Тадеем Погачером и Йонасом Виннегаром. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радиостанция «Инфинити».

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Завод «Дорогобуш-котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
3: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Крупнейшие российские банки повышают ставки по трехмесячным вкладам. Об этом не только в нашем выпуске. Крупнейшие российские банки повышают ставки по трехмесячным вкладам из-за их высокой популярности среди населения в период экономической неопределенности. Об этом в интервью Национальной службе новостей рассказал финансовый аналитик и экономист Александр Розуваев. По словам эксперта, кредитные организации ведут активную конкуренцию за средства граждан. Важнейший момент – это конкуренция за деньги населения, чтобы люди не снимали деньги, не тратили их на отдых, а оставляли на депозитах, уточнил Розуваев. Федеральная налоговая служба напомнила, что родители могут получить налоговый вычет за оплату детского лагеря, если у него есть лицензия на образовательную деятельность и программа обучения. При этом вернуть можно только часть расходов, относящуюся к образовательным услугам. Питание и проживание в вычет не входит. Поэтому при покупке путевки имеет смысл запросить у организаторов детализацию стоимости, сколько именно приходится на учебные занятия. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации устанавливает годовой лимит расходов на обучение одного ребенка 110 тысяч рублей. Это совокупный потолок для обоих родителей. Соответственно, максимальный возраст 13% от этой суммы составит 14 300 рублей. Оформить вычет можно через работодателя, налоговую инспекцию или в упрощенном порядке через личный кабинет налогоплательщика. Накопительные пенсии россиян с 1 августа пересчитают. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Августовская прибавка к накопительным пенсиям составит 17,3%. А для тех, кто откладывал добровольно, через софинансирование материнский капитал или самостоятельно вне программы софинансирования 19,3%, цитирует депутата ТАСС. Как пояснила Екатерина Стенякина, перерасчет коснется примерно 136 тысяч человек и будет проходить в беззаявительном порядке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.

0: позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19.
4: Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Инфинити».

0: вами искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 9 июля 1877 года изобретатель телефона Александр Белл создал первую телефонную компанию. С 1873 года профессор физиологии органов речи Бостонского университета Александр Белл работал над изобретением гармонического телеграфа. Этот прибор должен был по одному телеграфному проводу передавать одновременно 7 телеграмм по числу нот в октаве. Использовалось при этом 7 пар гибких металлических пластинок. Каждая пара настраивалась на свою частоту. Во время опыта 2 июня 1875 года свободный конец одной из пластинок на передающей стороне линии приварился к контакту. Помощник Белла механик Томас Ватсон пытался устранить эту неисправность и при этом нецензурно выражался. Белл в это время в другой комнате работал с приемными пластинками. Он уловил пришедший по проводам едва слышимый звук ругательств своего механика. Почти год ученый совершенствовал свое изобретение. Заявку на изобретение он подал 14 февраля 1876 года, а 7 марта получил патент. 10 же марта 1876 года состоялась передача первой членораздельной фразы, ставшей исторической. «Мистер Ватсон, идите сюда, вы мне нужны». Эта передача была осуществлена по 12-метровому проводу, соединявшему квартиру Белла с лабораторией на чердаке. Демонстрация аппарата произвела на американскую общественность настолько сильное впечатление, что это обстоятельство позволило изобретателю не только основать в США собственную телефонную компанию Белла, дата создания которой 9 июля 1877 года, но и достаточно быстро превратить ее в преуспевающий концерн.
2: 9 июля 1877 года в Уимблдоне состоялся первый теннисный турнир. В 1868 году на арендованной земле Уорпл Роуд на юго-западе Лондона был создан всеанглийский крокет-клуб. В 1872 году некто Джон Уолш, чтобы записать свою любимую дочку в пожизненные члены клуба, подарил крокетчикам машинку для стрижки газонов. Помимо крокета, игроки также увлекались лаун-теннисом. Вскоре популярность игры возросла настолько, что пришлось построить в 1875 году первый теннисный корт и ввести теннис в название клуба. Однако неожиданно произошло несчастье. Сломалась газонокосилка, и спортсмены уже не могли себе позволить играть в любимые игры, поскольку корт очень быстро зарастал травой. Новая газонокосилка стоила 10 фунтов. По тем временам это были большие деньги, а клуб такими средствами не располагал. И тогда кому-то в голову пришла мысль провести соревнование и таким образом заработать на новую газонокосилку. Главный приз – 35 гиней – достался Спенсеру Гору, первому чемпиону Уимблдона, который по окончании финального матча заявил: «Теннис – очень сложная игра, и я не уверен, сможет ли она стать действительно популярной». По итогам проведения турнира и уплаты налогов в кассе осталось 17 гиней. Это было намного больше, чем стоила машинка. С того времени турнир на кортах всеанглийского крокетного и лаун-теннисного клуба стал традиционным, и сегодня Уимблдонский турнир является одним из крупнейших теннисных турниров мира, а его общий призовой фонд превышает 44 миллиона фунтов стерлингов.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя.
1: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом

0: Новости.
1: Порядок расчета выплат по ОСАГО изменится. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В правительстве легализовали бензин стандарта Евро-3. Послабления ввели временно до конца года. Но в перспективе могут продлить. Для владельцев старых машин мало что изменится. Многие из них изначально создавались под этот стандарт. У свежих бензиновых и дизельных автомобилей с катализатором и сажевым фильтром может ускориться износ системы очистки выхлопа. А у двигателей системы непосредственного впрыска при длительном использовании Евро-3 могут засоряться форсунки. Порядок расчета выплат по ОСАГО изменится. С 11 июля сумма приблизит к реальным затратам. Во-первых, страховым компаниям запретят использовать при расчете средней цены слишком дешевые аналоги. Раньше это делали, чтобы занизить сумму выплаты. Во-вторых, в расчет включат одноразовые детали. Раньше крепеж и уплотнители практически не учитывались. При большом количестве вклад в цену может быть весомым. В-третьих, масла, жидкости и герметики будут также учитывать при рыночной цене без понижающих коэффициентов. Карта наличия бензина на заправках появилась в Т-банке. Система работает на основе анализа транзакций клиентов банка. Если на заправке недавно расплачивались картой, с высокой вероятностью топливо на ней есть. Учитывайте, что метод довольно точен, но гарантии не дает. Ориентироваться как на истинную в последней инстанции не стоит. Для всех сервис работает на портале топливо.tbank.ru или в приложении авто.ру. Для клиентов Т-банка он также доступен в мобильном приложении банка. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Infinity. Каждый приемник. It's hippo time.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России представили еще не вышедший и люксовый iPhone Ultra для богатых. Caviar представила коллекцию флагман, посвященную еще не вышедшему складному смартфону iPhone Ultra. В линейку вошли 4 кастомные версии устройства, выполненные с использованием драгоценных металлов, карбона и натуральной кожи. Коллекция представлена моделями темной вишни, титан, серебро и золото. Каждый из них отличается собственным оформлением, а флагманская версия получила карбоновые элементы и объемный логотип Apple, изготовленный из золота 750-й пробы. Темная вишня выполнена с использованием фиолетовой кожи крокодила и декоративных элементов с покрытием из золота 999-й пробы. Версия «Титан» получила полностью черное оформление с отделкой из натуральной кожи. А серебро отличается верхней панелью из серебра и объемным логотипом Apple из того же драгоценного металла 925-й пробы. Флагманская модификация золота посвящена 50-летию Apple, сочетает карбоновые вставки с декоративными элементами из золота. Во всех версиях коллекции используется объемный логотип Apple, который по замыслу дизайнеров подчеркивает принадлежность устройства к премиальной линейке бренда. Предзаказ на кастомные версии уже открыт. При этом сама Apple пока официально не представила складной iPhone Ultra, поэтому характеристики и внешний вид будущего устройства официально еще не подтверждены. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity. С нами тепло.

0: вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: Новости.
1: В России не вводили новые штрафы для водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году приведут в порядок 2500 километров дорог на подъездах к медицинским учреждениям. Работы ведут в областных центрах и небольших населенных пунктах, как на городских дорогах, так и на трассах. Например, в Брянске ремонтируют дорогу на улице Камозина, вблизи городской больницы номер 1, а в Чувашии – участок трассы на подъезде к райцентру Канаш. В местную районную больницу ездят люди из окрестных поселков. По всей стране в этом году по нацпроекту приведут в порядок 524 участка. В России не вводили новые штрафы для водителей. В СМИ и соцсетях появились слухи, что с 1 июля ГАИ ужесточили наказание за ряд нарушений. Сообщалось, например, что повысили штраф за использование телефона за рулем. Здесь ничего не изменилось. Штраф в 1500 рублей остался прежним. Также была информация, что камеры будут автоматически фиксировать тонировку не по ГОСТу. Здесь тоже все по-прежнему. За избыточную тонировку штраф может выписать только инспектор после проверки прибором. Такси могут включить в транспортную стратегию России. Общественный совет по развитию отрасли направил инициативу премьер-министру и в Минтранс. Участники рынка ссылаются на социальную значимость сферы. Услугами такси пользуются около половины россиян. Такси закрывает немало проблемных зон. Даже в крупных городах не везде есть общественный транспорт. Такси позволяет людям безопасно вернуться домой ночью. При этом в отрасли нет долгосрочного планирования. Регулирование фрагментарно и часто создает проблемы, а не помогает их решать. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Радиостанция «Инфинит».

0: Это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам,

0: токаря-расточника, гибщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Придумайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулере, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхней Проскова, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхний Непровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Бразилии провалила чемпионат мира, но Карло Анчелотти останется на посту главного тренера. Бразильская конфедерация футбола приняла решение оставить 67-летнего итальянца у руля Селесао до следующего чемпионата мира. Команда вылетела в 1/8 финала, проиграв Норвегии. Болельщики и пресса требовали уволить главного тренера, а легендарный Роналдо после вылета обвинил Анчелотти в тактических ошибках. Но боссы сборной рассудили иначе. Спортивный директор объяснил решение просто. Одна из главных причин нашего провала на этом чемпионате мира – отсутствие стабильного долгосрочного направления. Мы не можем повторить эту ошибку. Анчелотти провел у руля команды всего 17 матчей. Три сменщика до него ничего не построили. Теперь итальянцу дают 4 года, чтобы исправить ситуацию.
0: Плавали, знаем.
1: А вот сборная Хорватии осталась без тренера, который добился с ней значимых успехов. Златко Далич покинул свой пост после почти 9 лет работы. Об уходе 59-летнего специалиста объявил Хорватский футбольный союз спустя несколько дней после вылета команды с Мундиаля. Хорваты заняли второе место в группе L, уступив Англии 2-4, а в 1/16 финала проиграли Португалии в добавленное время 1-2. Далич возглавил сборную в 2017 году. Его главные достижения у руля национальной команды – серебро и бронза двух прошлых Мундиалей. Еще в 2023 году команда выиграла серебро Лиги наций. На освободившееся место, скорее всего, вернется экс-наставник команды Славен Билич.
0: Попутного ветра.
1: Египетская футбольная ассоциация подала жалобу ФИФА на судейство матча 1/8 финала против Аргентины. В Атланте фараоны вели 2-0 до 79-й минуты, но уступили 2-3 и теперь требуют разбирательства в отношении французского арбитра Франсуа Летексье и всей его бригады. Ассоциация требует отстранить всю французскую бригаду от дальнейшей работы на турнире. Сразу после матча схожее мнение озвучили главный тренер команды Хассам Хасан и капитан сборной Мухаммед Салах. При этом 37-летний Летексье, восходящая звезда французского судейского корпуса, он дебютировал в Лиге 1 в 2016 году, став самым молодым арбитром в истории высшего дивизиона. В его послужном списке финал Суперкубка УЕФА 2023 года и финал Лиги Европы в этом сезоне. После игры из-за огромного давления он удалил свой аккаунт в соцсетях. Это были некоторые итоги 28-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».
2: Радио «Инфинити».

0: превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты.

0: Техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-952-946-7.

0: Дорожные новости.
1: В России не вводили новые штрафы для водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году приведут в порядок 2500 километров дорог на подъездах к медицинским учреждениям. Работы ведут в областных центрах и небольших населенных пунктах, как на городских дорогах, так и на трассах. Например, в Брянске ремонтируют дорогу на улице Камозина, вблизи городской больницы номер 1, а в Чувашии – участок трассы на подъезде к райцентру Канаш. В местную районную больницу ездят люди из окрестных поселков. По всей стране в этом году по нацпроекту приведут в порядок 524 участка. В России не вводили новые штрафы для водителей. В СМИ и соцсетях появились слухи, что с 1 июля ГАИ ужесточили наказание за ряд нарушений. Сообщалось, например, что повысили штраф за использование телефона за рулем. Здесь ничего не изменилось. Штраф в 1500 рублей остался прежним. Также была информация, что камеры будут автоматически фиксировать тонировку не по ГОСТу. Здесь тоже все по-прежнему. За избыточную тонировку штраф может выписать только инспектор после проверки прибором. Такси могут включить в транспортную стратегию России. Общественный совет по развитию отрасли направил инициативу премьер-министру и в Минтранс. Участники рынка ссылаются на социальную значимость сферы. Услугами такси пользуются около половины россиян. Такси закрывает немало проблемных зон. Даже в крупных городах не везде есть общественный транспорт. Такси позволяет людям безопасно вернуться домой ночью. При этом в отрасли нет долгосрочного планирования. Регулирование фрагментарно и часто создает проблемы, а не помогает их решать. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Доверяет в рекламе не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
2: Гретчен Рубин.
3: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Новости спорта.
1: Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич покинул свой пост после почти 9 лет работы. 59-летний специалист принял решение об уходе после того, как хорваты вылетели с Мундиаля, уступив в 1/16 финала Португалии. Далич привел команду к историческим результатам – серебру и бронзе на двух последних чемпионатах мира. Его преемником, вероятнее всего, станет Славен Билич, который уже возглавлял команду на протяжении 6 лет с 2006-го. 114-я ракетка мира британец Артур Ферри в четвертьфинале Уимблдона в трех сетах разгромил 9-ю ракетку мира итальянца Флавио Каболли и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Ферри – первый с 2001 года полуфиналист, получивший уайлдкарт на этот мейджор. 23-летний теннисист, который еще полтора года назад был за пределами топ-500, не оставил шансов финалисту последнего Ролан-Гаррос, выиграв заключительный сет в сухую. За выход в финал Ферри поборется с победителем открытого чемпионата Франции и третьей ракеткой мира Александром Зверевым, который в своем четвертьфинале также в трех партиях переиграл американца Тейлора Фрица. Международная федерация волейбола объявила о снятии всех ограничений с российских национальных сборных и клубов, разрешив им вернуться к участию в турнирах под эгидой организации. Решение было принято на следующий день после того, как Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России. Сборные будут восстановлены в мировом рейтинге с тем количеством очков, которые они имели на момент отстранения. Напомним, что мужская сборная России до санкций два раза подряд побеждала в Лиге наций, третьем по силе в мировом турнире. Бывший главный тренер мадридского Реала Альваро Арбелуа стал наставником английского Фулхэма. 43-летний испанский специалист подписал 3-летний контракт. На этом посту он сменил Марко Силву, который покинул клуб по окончании прошлого сезона и возглавил лиссабонскую Бенфику. Любопытно, что экс-рулевой Бенфики Жозе Моуриньо ранее возглавил Реал, и назначение Арбелуа завершает тренерскую карусель, при которой три специалиста сменили друг друга в трех престижных клубах. Нидерландский велогонщик Олаф Кой одержал победу на 5-м этапе Тур де Франс. Для него эта победа стала первой в карьере на этапах Большой Петли, хотя ранее он уже выигрывал 3 этапа на Джиро де Италия. За 5 километров до финиша произошел массовый завал, в который попал и лидер общего зачета норвежец Торстейн Траен. Однако он сохранил желтую майку лидера, финишировав в одной группе с главными претендентами на победу Тадеем Погачером и Йонасом Виннегаром. Это были спортивные события, достойные вашего внимания. Infinity.

0: создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» — это не просто техника,

0: Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Крупнейшие российские банки повышают ставки по трехмесячным вкладам. Об этом не только в нашем выпуске. Крупнейшие российские банки повышают ставки по трехмесячным вкладам из-за их высокой популярности среди населения в период экономической неопределенности. Об этом в интервью Национальной службе новостей рассказал финансовый аналитик и экономист Александр Розуваев. По словам эксперта, кредитные организации ведут активную конкуренцию за средства граждан. Важнейший момент – это конкуренция за деньги населения, чтобы люди не снимали деньги, не тратили их на отдых, а оставляли на депозитах, уточнил Розуваев. Федеральная налоговая служба напомнила, что родители могут получить налоговый вычет за оплату детского лагеря, если у него есть лицензия на образовательную деятельность и программа обучения. При этом вернуть можно только часть расходов, относящуюся к образовательным услугам. Питание и проживание в вычет не входят. Поэтому при покупке путевки имеет смысл запросить у организаторов детализацию стоимости, сколько именно приходится на учебные занятия. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации устанавливает годовой лимит расходов на обучение одного ребенка 110 тысяч рублей. Это совокупный потолок для обоих родителей. Соответственно, максимальный возраст 13% от этой суммы составит 14 300 рублей. Оформить вычет можно через работодателя, налоговую инспекцию или в упрощенном порядке через личный кабинет налогоплательщика. Накопительные пенсии россиян с 1 августа пересчитают. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Августовская прибавка к накопительным пенсиям составит 17,3%. А для тех, кто откладывал добровольно, через софинансирование материнский капитал или самостоятельно вне программы софинансирования 19,3%, цитирует депутата ТАСС. Как пояснила Екатерина Стенякина, перерасчет коснется примерно 136 тысяч человек и будет проходить в беззаявительном порядке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик, а конец у игры постоянно в ничью, когда мы

0: эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Дорогобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Дорогобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30 и 8 920 669 47 42. 8 920 669 47 42. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 912 712 105.
4: Гаджет новости.
5: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России представили еще не вышедший и люксовый iPhone Ultra для богатых. Caviar представила коллекцию «Флагман», посвященную еще не вышедшему складному смартфону iPhone Ultra. В линейку вошли 4 кастомные версии устройства, выполненные с использованием драгоценных металлов, карбона и натуральной кожи. Коллекция представлена моделями «Темная вишня», «Титан», «Серебро» и «Золото». Каждый из них отличается собственным оформлением, а флагманская версия получила карбоновые элементы и объемный логотип Apple, изготовленный из золота 750-й пробы. Темная вишня выполнена с использованием фиолетовой кожи крокодила и декоративных элементов с покрытием из золота 999-й пробы. Версия «Титан» получила полностью черное оформление с отделкой из натуральной кожи. А серебро отличается верхней панелью из серебра и объемным логотипом Apple из того же драгоценного металла 925-й пробы. Флагманская модификация золота посвящена 50-летию Apple, сочетает карбоновые вставки с декоративными элементами из золота. Во всех версиях коллекции используется объемный логотип Apple, который по замыслу дизайнеров подчеркивает принадлежность устройства к премиальной линейке бренда. Предзаказ на кастомные версии уже открыт. При этом сама Apple пока официально не представила складной iPhone Ultra, поэтому характеристики и внешний вид будущего устройства официально еще не подтверждены. На этом пока все. Услышимся!
4: Гаджет новости.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 9 июля 1877 года изобретатель телефона Александр Белл создал первую телефонную компанию. С 1873 года профессор физиологии органов речи Бостонского университета Александр Белл работал над изобретением гармонического телеграфа. Этот прибор должен был по одному телеграфному проводу передавать одновременно 7 телеграмм по числу нот в октаве. Использовалось при этом 7 пар гибких металлических пластинок. Каждая пара настраивалась на свою частоту. Во время опыта 2 июня 1875 года свободный конец одной из пластинок на передающей стороне линии приварился к контакту. Помощник Белла, механик Томас Ватсон, пытался устранить эту неисправность и при этом нецензурно выражался. Белл в это время в другой комнате работал с приемными пластинками. Он уловил пришедший по проводам едва слышимый звук ругательств своего механика. Почти год ученый совершенствовал свое изобретение. Заявку на изобретение он подал 14 февраля 1876 года, а 7 марта получил патент. 10 же марта 1876 года состоялась передача первой членораздельной фразы, ставшей исторической. «Мистер Ватсон, идите сюда, вы мне нужны». Эта передача была осуществлена по 12-метровому проводу, соединявшему квартиру Белла с лабораторией на чердаке. Демонстрация аппарата произвела на американскую общественность настолько сильное впечатление, что это обстоятельство позволило изобретателю не только основать в США собственную телефонную компанию Белла, дата создания которой 9 июля 1877 года, но и достаточно быстро превратить ее в преуспевающий концерн.
2: 9 июля 1877 года в Уимблдоне состоялся первый теннисный турнир. В 1868 году на арендованной земле Уорпл Роуд на юго-западе Лондона был создан всеанглийский крокет-клуб. В 1872 году некто Джон Уолш, чтобы записать свою любимую дочку в пожизненные члены клуба, подарил крокетчикам машинку для стрижки газонов. Помимо крокета, игроки также увлекались лаун-теннисом. Вскоре популярность игры возросла настолько, что пришлось построить в 1875 году первый теннисный корт и ввести теннис в название клуба. Однако неожиданно произошло несчастье. Сломалась газонокосилка, и спортсмены уже не могли себе позволить играть в любимые игры, поскольку корт очень быстро зарастал травой. Новая газонокосилка стоила 10 фунтов. По тем временам это были большие деньги, а клуб такими средствами не располагал. И тогда кому-то в голову пришла мысль провести соревнования и таким образом заработать на новую газонокосилку. Главный приз 35 гиней достался Спенсеру Гору, первому чемпиону Уимблдона, который по окончании финального матча заявил: «Теннис – очень сложная игра, и я не уверен, сможет ли она стать действительно популярной». По итогам проведения турнира и уплаты налогов в кассе осталось 17 гиней. Это было намного больше, чем стоила машинка. С того времени турнир на кортах всеанглийского крокетного и лаун-теннисного клуба стал традиционным, и сегодня уимблдонский турнир является одним из крупнейших теннисных турниров мира, а его общий призовой фонд превышает 44 миллиона фунтов стерлингов.
0: А в этот день события, ставшие историей. Infinity. Каждый приемник.

рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании «Свобода». Надеюсь, вы выполнили условия провоза багажа, оставив все, что связано с бывшими, в аэропорту. Это вам точно не пригодится.

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным.

ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: позволяют делать рекламу невидимой. Но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама. А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: высказывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: компания создает миф, а потом превращает его в реальность. Билл
1: Хейден. Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за успех!

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Молодежная музыка – это свой ни на что не похожий мир экспрессивной, порой даже резкой и грубой манерой выражать мысли, чувства, неким словесным абсурдом, который могут употреблять только молодые люди. Программа «На стиле».

мило улыбнулась сразу с первой секунды. Я был так очарован, это сделать не труд. Мы с тобой вдвоем уехали отсюда. Мы у тебя дома, в окнах сверкает город. Я немного взволнован, ночь готовит сюрприз. Я думал об одном, боже, как повезло мне, пока я не услышу твой плейлист. Но ты

0: Ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхнепровского, Дорогобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина, из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Дорогобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Дорогобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнепровский, электрогазосварщик Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомир.
2: Реклама. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 912 712 105.
4: Мастиля.
5: I hear something.
6: It's coming from below.
5: I think you've become mad.
7: Almost as if something is moving below us.
5: Act a little peculiar and you're an outsider.
8: Perhaps you've always been mad.
9: We know this program to bring you a live broadcast from the once defunct but now resurrected lost arts.
7: Don't you feel it?
9: Brigham.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса 35 продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: ночи.
1: Infinity.
2: Это радио.
3: Это радио. Это радио.
1: Infinity.
4: Добрый вечер, Дорогобуш, добрый вечер, Сафонова. С вами в прямом эфире сегодня с 21 до 22 часов на радио Infinity Константин. Только что вы прослушали песню, придуманную нашими друзьями из Дорогобужа. Ну а сегодня немножко я предлагаю отдохнуть и расслабиться.
1: Infinity.

На сегодня я с вами прощаюсь. В программе «Литосфера» с вами в прямом эфире сегодня был Константин. Вот такой у нас с вами получился электронный релакс вечер. Надеюсь, вам понравилось. Вам желаю, чтобы мозг всегда был в тонусе и в самосознании. Всем желаю доброй ночи. Это радио «Инфинити».

здесь и сейчас. Радиостанция «Infinity».

Радіо Інфініті.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Here we go, friends. Hold on, I can't.
1: Maybe that's a kooky situation.
2: So let's go back to the old key.
3: Radio Infinity. Я вспоминаю ядреню феню. Как можно было это все забыть за дверью? Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

конченый поэт, уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту